0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня!

0: летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костромской области продают памятник архитектуры всего за 1 рубль. В России назвали самое дешевое направление для путешествий по России. Диетологи назвали напитки, которые не стоит пить в жару. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Администрация Красносельского округа выставлена на торги, находящийся в неудовлетворительном состоянии объект культурного наследия, дом 19 века, пишут СМИ 44. Этот дом не просто старинное здание, а памятник, формирующий неповторимый облик центральной площади поселка. За его фасадом скрываются уникальные архитектурные решения давно ушедшей эпохи. Стартовая цена составляет всего 1 рубль. Вместе со зданием победитель торгов получает земельный участок. Основное условие конкурса – провести полный комплекс реставрационных работ, чтобы вернуть памятнику исторический облик. Этот срок ограничен до 2030 года. Прием заявок на участие в конкурсе проходит до 30 июня. Самым доступным направлением среди популярных внутренних маршрутов оказался Саранск, пишет газета.ру. Средняя стоимость авиабилета составила всего 6 тысяч рублей в одну сторону. Вместе с тем, среди крупных российских городов наиболее доступными для путешествий оказались Волгоград со средней стоимостью билета около 8 тысяч рублей, а также Уфа и Самара. В десятку самых выгодных направлений также вошли Тюмень, Архангельск, Нижний Новгород и Екатеринбург. Санкт-Петербург, традиционно входящий в число самых популярных городов для поездок, также остается относительно доступным. Средняя стоимость перелета составляет 12 740 рублей. Особый интерес у путешественников сохраняется к Калининграду. Несмотря на высокий спрос, средняя стоимость перелета составляет 12 980 рублей. Некоторые люди пытаются избавиться от жажды в жаркую погоду с помощью сладких газированных напитков. Однако такие продукты не спасают от обезвоживания, а лишь вызывают более сильную жажду, пишет газета.ру. По словам экспертов, такой же эффект возникает после употребления пакетированных соков, питьевых йогуртов и других подобных напитков. Такие продукты делают чувство жажды сильнее за счет сахара и различных консервантов в составе. Они также отмечают, что любые напитки, за исключением воды, не помогают в борьбе с жаждой. При этом чай и кофе, в которых содержится теобрамин, кофеин и другие компоненты, значительно увеличивают обезвоживание. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк, сериалов штучек 6 и опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.
0: Радио Ваня. Всегда на

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Реклама. Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
7: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Имеются противопоказания.
9: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметом, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
10: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
11: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман» 370707.
12: Коль, готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
14: Погода. Спонсор программы «Столовая поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так тепло, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%, согласно сервису Яндекс.Погода.
15: Столовая «Поварешка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварешка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
13: Радио «Ваня». Отличная погода.
6: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
13: Ваня! Радио «Ваня»!

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова
2: и Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу: Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Апраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
3: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
3: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Костромичей приглашают на День Костромского села. В Госдуме перечислили льготы для доноров крови. Ученые доказали наличие уникального характера у животных. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашем городе состоится День Костромского села, пишут СМИ-44. На мероприятии будет работать ярмарка местной аграрной продукции, а также все желающие смогут продегустировать натуральные продукты и приобрести их по ценам производителей. Кроме того, гостей ждет большая культурная программа. Мастер-классы, конкурсы, выступления творческих коллективов, спортивные и семейные игры. Все желающие смогут научиться готовить сбитень, продегустировать уху и посоревноваться в навыках козьбы и управления трактором. День Костромского села пройдет на территории ипподрома 20 июня по адресу проспект Мира, 159. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. По словам депутата, в день сдачи крови гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Кроме этого, работники, которые становятся донорами не менее двух раз в год, могут претендовать на внеочередное получение льготных путевок на санаторно-курортное лечение по месту работы или учебы. Вместе с тем, почетные доноры имеют право на получение медицинской помощи вне очереди, ежегодно оплачиваемый отпуск в удобное для них время, а также ежегодную денежную выплату в размере 19 тысяч рублей. Способность животных обладать уникальным характером и индивидуальными чертами личности подтверждается многолетними исследованиями, пишут «Известия». По словам специалистов, их жизнь наполнена сложными социальными взаимодействиями, включая семейные драмы и психологические травмы. Они подчеркивают, что на формирование личности животных влияют те же факторы, что и на человека, включая ранний опыт и взаимодействие с родителями. Согласно исследованиям, характер животных остается стабильным на протяжении всей жизни, но может корректироваться под влиянием нового опыта или состояния здоровья. В ходе наблюдений биологи обнаружили, что склонные к риску животные сохраняют эту черту спустя месяцы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации, не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.
0: Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно.
2: ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
4: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы — столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так тепло, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
7: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, окопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: Ваня, радио Ваня.

0: ты. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
5: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
4: А что можно делать?
5: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
4: А официант и администратор?
5: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
4: То есть можно начать проще?
5: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
4: Нормально.
5: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи. Вместе с «Радио Ваня». 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от «Радио Ваня». А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа «Five Star Family».
7: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
6: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Алло! Ваня! Радио Ваня! Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области выросло число высокобальников по химии и литературе. Минтруд напомнил россиянам о праве пятидневного предсвадебного отпуска. Флористы назвали цветы, которые можно дарить аллергикам. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области выросло число высокобальников по химии и литературе, пишут СМИ 44. Результаты ЕГЭ этого года демонстрируют, что уровень преподавания этих предметов значительно вырос. Так, например, максимальный результат по химии показали учащиеся школы номер 3 города Волгореченска, школы номер 7 города Шарьи, Антроповской школы, лицея номер 17, школы номер 29, 34. 4-го лицея и 28-й гимназии. По литературе 100 баллов набрали трое 11-классников из Костромы. Школа номер 30, лицея номер 34 и 1-й гимназии. По сравнению с прошлым годом, количество выпускников, набравших 80 и более баллов по химии, увеличилось на 36%, а доля участников, набравших 60 и более баллов по химии, достигла 54%. Работники могут взять до 5 календарных дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе, сообщают в Минтруде. Работодатель не имеет права отказать, если сотрудник подал письменное заявление. Эти 5 дней не вычитаются из ежегодно оплачиваемого отпуска. Кроме того, право на такой отпуск есть даже у недавно устроившихся сотрудников, включая тех, кто находится на испытательном сроке. Такие же 5 календарных дней отдыха за свой счет можно взять при рождении ребенка. Для оформления отпуска необходимо написать заявление на имя работодателя с указанием причины. Порадовать аллергиков букетом цветов можно, но с аккуратностью выбирая их и отдавая предпочтение розам и орхидеям, пишет газета.ру. Флористы советуют выбирать сорта роз с плотными, еще не раскрывшимися бутонами, так как у них тяжелая пыльца, которая не поднимается в воздух. Кроме того, самым гипоаллерген цветком, по их мнению, считается орхидея. Подойдут и эустомы, воздушные, красивые цветы с очень слабым ароматом, подсказывают эксперты. Вместе с тем, для аллергиков подойдут тюльпаны и нарциссы, поскольку у них мало пыльцы. Но в этом случае стоит перестраховаться, поскольку нарциссы обладают очень сильным запахом, способным спровоцировать головные боли. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк, сериалов штучек 6. И опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду, загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.
0: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама. Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Янзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так тепло, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
6: Радио «Ваня». Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова.
2: И Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. Стало известно, когда в Костроме откроется новый бассейн. В России обновили перечень медицинских специальностей. В Гондурасе прошел рыбный дождь. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме откроется новый бассейн, пишет Кострома Today. Спорткомплекс строится на улице Индустриальной. По словам чиновников, само здание уже готово. Осталось только благоустроить территорию и выбрать название. Бассейн длиной 25 метров включает 6 дорожек. Здание оборудовали раздевалки, душевые, тренерские, медкабинеты и хозяйственные комнаты. Площадь объекта 1500 квадратных метров. Планируется, что ежегодно здесь смогут заниматься более 160 тысяч человек. Бассейн передадут на баланс школе Олимпийского резерва по плаванию. Спортшкола откроет дополнительные секции и выделит часы для свободного плавания. Открытие запланировано в день физкультурника 9 августа. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, пишет газета.ру. В обновленный список вошли 15 направлений, среди которых медицинский массаж, медицинская биология, нутрициология, медицинская логопедия, судебная экспертиза и другие. Кроме того, с 1 сентября следующего года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь, а специальности бактериология, вирусология и паразитология останутся в списке до 1 сентября 2028. Документ с обновленным перечнем должен вступить в силу с 1 сентября текущего года. В Гондурасе прошел рыбный дождь, пишет газета.ру. После мощного ливня жители обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб. Как только дождь ослаб, люди начали выходить из домов с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу. Несмотря на многочисленные исследования, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах происходящего. Среди наиболее популярных версий – водяные смерчи, которые могут поднимать рыбу из рек и озер и переносить ее на большие расстояния. Местные жители связывают феномен с легендой о испанском священнике. Согласно преданию, в 19 веке он молился о помощи для бедняков во время голода, после чего с неба тоже начала падать рыба. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня».

0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации, не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.
0: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, окопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: Ваня, радио

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костромской области продают памятник архитектуры всего за 1 рубль. В России назвали самое дешевое направление для путешествий по России. Диетологи назвали напитки, которые не стоит пить в жару. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Администрация Красносельского округа выставлена торги, находящиеся в неудовлетворительном состоянии объект культурного наследия, дом 19 века, пишут СМИ-44. Этот дом не просто старинное здание, а памятник, формирующий неповторимый облик центральной площади поселка. За его фасадом скрываются уникальные архитектурные решения давно ушедшей эпохи. Стартовая цена составляет всего 1 рубль. Вместе со зданием победитель торгов получает земельный участок. Основное условие конкурса – провести полный комплекс реставрационных работ, чтобы вернуть памятнику исторический облик. Этот срок ограничен до 2030 года. Прием заявок на участие в конкурсе проходит до 30 июня. Самым доступным направлением среди популярных внутренних маршрутов оказался Саранск, пишет газета.ру. Средняя стоимость авиабилета составила всего 6 тысяч рублей в одну сторону. Вместе с тем, среди крупных российских городов наиболее доступными для путешествий оказались Волгоград со средней стоимостью билета около 8 тысяч рублей, а также Уфа и Самара. В десятку самых выгодных направлений также вошли Тюмень, Архангельск, Нижний Новгород и Екатеринбург. Санкт-Петербург, традиционно входящий в число самых популярных городов для поездок, также остается относительно доступным. Средняя стоимость перелета составляет 12 740 рублей. Особый интерес у путешественников сохраняется к Калининграду. Несмотря на высокий спрос, средняя стоимость перелета составляет 12 980 рублей. Некоторые люди пытаются избавиться от жажды в жаркую погоду с помощью сладких газированных напитков. Однако такие продукты не спасают от обезвоживания, а лишь вызывают более сильную жажду, пишет газета.ру. По словам экспертов, такой же эффект возникает после употребления пакетированных соков, питьевых йогуртов и других подобных напитков. Такие продукты делают чувство жажды сильнее за счет сахара и различных консервантов в составе. Они также отмечают, что любые напитки, за исключением воды, не помогают в борьбе с жаждой. При этом чай и кофе, в которых содержится теобрамин, кофеин и другие компоненты, значительно увеличивают обезвоживание. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Реклама. Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1, дробь 53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Вага. Ближе и роднее. Радио Вага. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичей приглашают на День Костромского села. В Госдуме перечислили льготы для доноров крови. Ученые доказали наличие уникального характера у животных. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашем городе состоится День Костромского села, пишут СМИ-44. На мероприятии будет работать ярмарка местной аграрной продукции, а также все желающие смогут продегустировать натуральные продукты и приобрести их по ценам производителей. Кроме того, гостей ждет большая культурная программа. Мастер-классы, конкурсы, выступления творческих коллективов, спортивные и семейные игры. Все желающие смогут научиться готовить сбитень, продегустировать уху и посоревноваться в навыках козьбы и управления трактором. День Костромского села пройдет на территории ипподрома 20 июня по адресу проспект Мира, 159. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. По словам депутата, в день сдачи крови гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Кроме этого, работники, которые становятся донорами не менее двух раз в год, могут претендовать на внеочередное получение льготных путевок на санаторно-курортное лечение по месту работы или учебы. Вместе с тем, почетные доноры имеют право на получение медицинской помощи вне очереди, ежегодно оплачиваемый отпуск в удобное для них время, а также ежегодную денежную выплату в размере 19 тысяч рублей. Способность животных обладать уникальным характером и индивидуальными чертами личности подтверждается многолетними исследованиями, пишут «Известия». По словам специалистов, их жизнь наполнена сложными социальными взаимодействиями, включая семейные драмы и психологические травмы. Они подчеркивают, что на формирование личности животных влияют те же факторы, что и на человека, включая ранний опыт и взаимодействие с родителями. Согласно исследованиям, характер животных остается стабильным на протяжении всей жизни, но может корректироваться под влиянием нового опыта или состояния здоровья. В ходе наблюдений биологи обнаружили, что склонные к риску животные сохраняют эту черту спустя месяцы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама.
3: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
4: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
5: Имеются противопоказания.
6: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-3010-153.
8: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административных персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Алло! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

«Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Ясно, папе! Ясно, маме!
2: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
3: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа «Five Star Family».
4: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
3: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
5: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области выросло число высокобальников по химии и литературе. Минтруд напомнил россиянам о праве пятидневного предсвадебного отпуска. Флористы назвали цветы, которые можно дарить аллергикам. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области выросло число высокобальников по химии и литературе, пишут СМИ 44. Результаты ЕГЭ этого года демонстрируют, что уровень преподавания этих предметов значительно вырос. Так, например, максимальный результат по химии показали учащиеся школы номер 3 города Болгореченска, школы номер 7 города Шарьи, Антроповской школы, лицея номер 17, школы номер 29, 34. 4-го лицея и 28-й гимназии. По литературе 100 баллов набрали трое 11-классников из Костромы. Школа номер 30, лицея номер 34 и 1-й гимназии. По сравнению с прошлым годом, количество выпускников, набравших 80 и более баллов по химии, увеличилось на 36%, а доля участников, набравших 60 и более баллов по химии, достигла 54%. Работники могут взять до 5 календарных дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе, сообщают в Минтруде. Работодатель не имеет права отказать, если сотрудник подал письменное заявление. Эти 5 дней не вычитаются из ежегодно оплачиваемого отпуска. Кроме того, право на такой отпуск есть даже у недавно устроившихся сотрудников, включая тех, кто находится на испытательном сроке. Такие же 5 календарных дней отдыха за свой счет можно взять при рождении ребенка. Для оформления отпуска необходимо написать заявление на имя работодателя с указанием причины. Порадовать аллергиков букетом цветов можно, но с аккуратностью выбирая их и отдавая предпочтение розам и орхидеям, пишет газета.ру. Флористы советуют выбирать сорта роз с плотными, еще не раскрывшимися бутонами, так как у них тяжелая пыльца, которая не поднимается в воздух. Кроме того, самым гипоаллергеничным цветком, по их мнению, считается орхидея. Подойдут и эустомы, воздушные, красивые цветы с очень слабым ароматом, подсказывают эксперты. Вместе с тем для аллергиков подойдут тюльпаны и нарциссы, поскольку у них мало пыльцы. Но в этом случае стоит перестраховаться, поскольку нарциссы обладают очень сильным запахом, способным спровоцировать головные боли. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lexus представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lexus. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lexus1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
4: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях за работа.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло. О боже, мама, мама, я схожу с ума.
7: Ее улыбка, мама, кругом голова.
6: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
7: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
8: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
7: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Алло! Ваня!
9: Радио Ваня!

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Стало известно, когда в Костроме откроется новый бассейн. В России обновили перечень медицинских специальностей. В Гондурасе прошел рыбный дождь. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме откроется новый бассейн, пишет «Кострома Тудей». Спорткомплекс строится на улице Индустриальной. По словам чиновников, само здание уже готово. Осталось только благоустроить территорию и выбрать название. Бассейн длиной 25 метров включает 6 дорожек. В здании оборудовали раздевалки, душевые, тренерские, медкабинет и хозяйственные комнаты. Площадь объекта 1500 квадратных метров. Планируется, что ежегодно здесь смогут заниматься более 160 тысяч человек. Бассейн передадут на баланс школе Олимпийского резерва по плаванию. Спортшкола откроет дополнительные секции и выделит часы для свободного плавания. Открытие запланировано в день физкультурника 9 августа. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, пишет газета.ру. В обновленный список вошли 15 направлений, среди которых медицинский массаж, медицинская биология, нутрициология, медицинская логопедия, судебная экспертиза и другие. Кроме того, с 1 сентября следующего года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь, специальности бактериология, вирусология и паразитология останутся в списке до 1 сентября 2028. Документ с обновленным перечнем должен вступить в силу с 1 сентября текущего года. В Гондурасе прошел рыбный дождь, пишет газета.ру. После мощного ливня жители обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб. Как только дождь ослаб, люди начали выходить из домов с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу. Несмотря на многочисленные исследования, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах происходящего. Среди наиболее популярных версий – водяные смерчи, которые могут поднимать рыбу из рек и озер и переносить ее на большие расстояния. Местные жители связывают феномен с легендой о испанском священнике. Согласно преданию, в 19 веке он молился о помощи для бедняков во время голода, после чего с неба тоже начала падать рыба. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод РАДИО ВАНЯ. 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: «Радио Ваня» бодрит и освежает.
4: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области продают памятник архитектуры всего за 1 рубль. В России назвали самое дешевое направление для путешествий по России. Диетологи назвали напитки, которые не стоит пить в жару. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Администрация Красносельского округа выставлена торги, находящийся в неудовлетворительном состоянии объект культурного наследия, дом 19 века, пишут СМИ 44. Этот дом не просто старинное здание, а памятник, формирующий неповторимый облик центральной площади поселка. За его фасадом скрываются уникальные архитектурные решения давно ушедшей эпохи. Стартовая цена составляет всего 1 рубль. Вместе со зданием победитель торгов получает земельный участок. Основное условие конкурса – провести полный комплекс реставрационных работ, чтобы вернуть памятнику исторический облик. Этот срок ограничен до 2030 года. Прием заявок на участие в конкурсе проходит до 30 июня. Самым доступным направлением среди популярных внутренних маршрутов оказался Саранск, пишет газета.ру. Средняя стоимость авиабилета составила всего 6 тысяч рублей в одну сторону. Вместе с тем, среди крупных российских городов наиболее доступными для путешествий оказались Волгоград со средней стоимостью билета около 8 тысяч рублей, а также Уфа и Самара. В десятку самых выгодных направлений также вошли Тюмень, Архангельск, Нижний Новгород и Екатеринбург. Санкт-Петербург, традиционно входящий в число самых популярных городов для поездок, также остается относительно доступным. Средняя стоимость перелета составляет 12 740 рублей. Особый интерес у путешественников сохраняется к Калининграду. Несмотря на высокий спрос, средняя стоимость перелета составляет 12 980 рублей. Некоторые люди пытаются избавиться от жажды в жаркую погоду с помощью сладких газированных напитков. Однако такие продукты не спасают от обезвоживания, а лишь вызывают более сильную жажду, пишет газета.ру. По словам экспертов, такой же эффект возникает после употребления пакетированных соков, питьевых йогуртов и других подобных напитков. Такие продукты делают чувство жажды сильнее за счет сахара и различных консервантов в составе. Они также отмечают, что любые напитки, за исключением воды, не помогают в борьбе с жаждой. При этом чай и кофе, в которых содержится теобрамин, кофеин и другие компоненты, значительно увеличивают обезвоживание. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: «Угадай фильм».
1: Ну что, мои дорогие, настало время вернуться к нашей традиционной киношной игре «Угадай фильм». Если кто-то не в курсе, я с удовольствием напомню правила. Включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас современная российская комедия, главный герой которой нашел весьма необычный способ подработать. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Ну, давай поговорим, так ты чего?
3: Аксенов, ты обманывал меня и детей, раздевался перед женщинами, изменял мне с ними. Ты думаешь, ты собрал этих людей, разукрасил зал, я взяла такая и простила тебя. Я даже слушать тебя не буду.
2: Я знал, что ты так скажешь, и поэтому вместо меня будут говорить они.
3: Они.
2: Леди, ваш выход.
1: Если вспомнили, как же называется эта картина, звоните 325-696, код города 812. Сегодня победителю подарим 2 билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке Радио Ваня. Жду ваших звонков. Удачи!
0: «Угадай фильм» на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Люби меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
2: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
12: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 10 153.
13: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
14: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
13: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
15: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
16: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
17: Алло!

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: фильм.
1: Ну что, друзья мои, давайте подводить итоги нашей игры. Несмотря вот это такое механическое звучание, все-таки нашлись знатоки. Это приятно. Дозвонилась к нам сегодня Анна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Анна, приятно вас слышать. Как вы поживаете? Как настроение ваше?
2: Все хорошо. Хотелось бы лето, конечно, в Санкт-Петербурге, но мы стараемся, держимся. Ой. На работе мучимся.
1: Ой, спасибо. Я тоже держусь и жду, опять же, прихода настоящего летнего солнышка. Анна, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Ну, давай поговорим, так что ты?
4: Сосунов, ты обманывал меня и детей, раздевался перед женщинами, изменял мне с ними. Ты думаешь, ты собрал этих людей, разукрасил зал, я взяла такая и простила тебя. Я даже слушать тебя не буду.
3: Я знал, что ты так... скажешь. И поэтому вместо меня будут говорить они.
4: Они.
3: Леди, ваш выход.
1: Итак, Анна, рассказывайте нам, как же называется этот фильм.
2: Фильм «Ночная смена».
0: Угайдал!
1: Это фильм «Ночная смена». И что за смена такая? Расскажите.
2: Ну, там, когда главный герой лишился работы сварщиком, он пошел работать стриптизером.
1: Точно.
2: И начал там красиво танцевать.
1: Я вот когда эту картину увидел, я ведь сразу вспомнил, между прочим, тот английский фильм, не помню какого года, который назывался «Мужской стриптиз». Не видели вы?
2: Нет, не смотрела.
1: А там ситуация...
2: Надеюсь, посмотрим.
1: Там ситуация похожая, опять же, безработная, только их было много, по-моему, человек 5 или 6, и они вот точно таким же образом решили подзаработать, потому что, ну, что делать, семью-то каким-то образом нужно кормить. Кстати, «Ночная смена»-то знаете, где снималась?
2: Нет.
1: В Петербурге?
2: А, да? Надо посмотреть по просторам.
1: Там Васильевский, Крестовский и мой любимый Приморский район Санкт-Петербурга. Так, для информации. Кстати, как вы думаете, а вот кто же обучал всем этим премудростям при съемках Владимира Яглыча, который исполнил главную роль? Так, навскидку, быстро мне скажите.
2: Тарзан, мне кажется, обучал.
1: Ну, конечно, Тарзан, он же Сергей Глушко, и одну из ролей, собственно, и сыграл. Нет, ну как, без вариантов, да. Кто обучил стриптизу? Как-то Тарзан. Ну, супер, Анна, поздравляю вас от всей души. Вам в подарок 2 билета на дискотеку СССР. Сейчас держитесь. Легендарный состав: Татьяна Буланова, Сергей Серков, группа «Ласковый май», «Нана», «Чингисхан», «Ингрид» и многие другие. 4 часа. Только звезды, только хиты. Дискотека СССР. 1 августа. Ледовый дворец, город Санкт-Петербург. Анна, от всей души вас поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: Хорошего дня. Хотите кого-то поприветствовать?
2: Передаю привет всем своим близким. А там уже они сами узнают, кому. Я передаю.
1: Отлично. Всего доброго.
2: Спасибо. До свидания.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Лето. Каждый день на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
3: Реклама. Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Чудесную песню вспомнил, друзья, морская черепашка по имени Наташка. И совершенно не случайно сегодня, 16 июня, отмечается День морской черепахи. Праздник существует относительно недавно, с 2000 года, дата выбрана не случайно. 16 июня в 1909 году родился американский зоолог и эколог Арчи Карр. Он был одним из самых известных исследователей морских черепах и посвятил свою жизнь их изучению и защите. Об этих милых существах наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Морские черепахи существуют на Земле более 100 миллионов лет. Они жили еще во времена динозавров. Существует 7 видов морских черепах, при этом 6 из них, к сожалению, находятся под угрозой вымирания.
0: Четвертое место.
1: А я и не знал. Оказывается, морские черепахи не могут втягивать голову и лапы в панцирь, как сухопутные. Это делает их более уязвимыми для хищников, но обеспечивает обтекаемую форму тела для быстрого плавания.
0: Третье место.
1: Самки морских черепах возвращаются на тот же пляж, где они родились, чтобы отложить яйца. Ученые полагают, что они ориентируются по магнитному полю Земли и запоминают особенности рельефа дна в прибрежных водах.
0: Второе место.
1: Черепахи, как известно, долгожители. Наземные могут прожить в неволе при хорошем уходе даже до 150 лет, а морские – до 100. Питаются они в основном медузами и имеют медленный метаболизм, что способствует долгожительству.
0: Первое место.
1: Морские черепахи способны мигрировать на тысячи километров через океанические бассейны. Например, одна самка кожистой черепахи преодолела почти 20 тысяч километров от Индонезии до северо-западного побережья США.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Костромичей приглашают на День Костромского села. В Госдуме перечислили льготы для доноров крови. Ученые доказали наличие уникального характера у животных. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашем городе состоится День Костромского села, пишут СМИ-44. На мероприятии будет работать ярмарка местной аграрной продукции, а также все желающие смогут продегустировать натуральные продукты и приобрести их по ценам производителей. Кроме того, гостей ждет большая культурная программа. Мастер-классы, конкурсы, выступления творческих коллективов, спортивные и семейные игры. Все желающие смогут научиться готовить битень, продегустировать уху и посоревноваться в навыках козьбы и управления трактором. День Костромского села пройдет на территории ипподрома 20 июня по адресу проспект Мира, 159. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. По словам депутата, в день сдачи крови гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Кроме этого, работники, которые становятся донорами не менее двух раз в год, могут претендовать на внеочередное получение льготных путевок на санаторно-курортное лечение по месту работы или учебы. Вместе с тем, почетные доноры имеют право на получение медицинской помощи вне очереди, ежегодно оплачиваемый отпуск в удобное для них время, а также ежегодную денежную выплату в размере 19 тысяч рублей. Способность животных обладать уникальным характером и индивидуальными чертами личности подтверждается многолетними исследованиями, пишут «Известия». По словам специалистов, их жизнь наполнена сложными социальными взаимодействиями, включая семейные драмы и психологические травмы. Они подчеркивают, что на формирование личности животных влияют те же факторы, что и на человека, включая ранний опыт и взаимодействие с родителями. Согласно исследованиям, характер животных остается стабильным на протяжении всей жизни, но может корректироваться под влиянием нового опыта или состояния здоровья. В ходе наблюдений биологи обнаружили, что склонные к риску животные сохраняют эту черту спустя месяцы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Внезапно вспомнил о замечательной картине десятилетней давности под названием «Голос монстра». Именно ее сегодня хочу порекомендовать вам на вечер. В фильме главный герой – 13-летний мальчик Конор, который очень болезненно воспринимает известие о скорой смерти своей мамы. И смириться с этим, пережить и прийти к пониманию ему помогает некий монстр из снов – в виде старого тисового дерева, которое превращается в чудовище и рассказывает мальчику разные истории. Роль Конора исполнил молодой артист Льюис МакДугал, а главные взрослые роли достались непревзойденным звездам. Это Лиам Нисон и Сигурни Уивер. Я, признаюсь, просто обалдел от весьма достойной визуальной составляющей. Здесь яркие эффекты, грамотное звуковое сопровождение, которое не отвлекает, а напротив, даже добавляет драматизма. Несмотря на то, что главный герой – мальчик, фильм далеко, конечно, не детский. Я, конечно, как человек искушенный, не мог здесь не провести параллель с фильмами Гильермо дель Торо, а конкретно с картиной, которую, я уверен, многие видели, это, конечно же, «Лабиринт Фавна». Если вам нравится подобное кино, то сегодняшняя рекомендация, конечно же, для вас. Кино на вечер. «Голос монстра». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Согласитесь, ради исполнения мечты своих детей мы готовы на многое. Дело было в Шотландии, и некая домовладелица решила построить инсталляцию, которую она назвала «Домик мечты Барби». Это такая конструкция, которая включает в себя вырезанные деревянные фигурки, ну, конечно же, куклы Барби и ее друзей, фламинго, пляжные игрушки, горка и многое другое. А все это было задумано в честь праздника, а главными вдохновительницами стали ее три дочки. Нетрудно догадаться, что девочки, обожающие Барби, просто пришли в восторг от маминой идеи. Соседи, конечно, бывают разные. Одни утверждают, что ежедневно созерцать нечто подобное – это перебор. Другие упрекают мамашу в том, что она наверняка ухнула целое состояние на свою Барби-мечту. На что девушка ответила: «Не считайте деньги в чужих карманах. Мне совсем не жалко каких-то жалких 5000 фунтов на преобразование двора». Ну а тем, кто устал видеть вот это розовое чудо ежедневно, можете успокоиться. Дело в том, что все это временно, только в честь праздника, и в скорости инсталляция будет демонтирована. К тому же она заслоняет уличный обзор, потому что построена впритык к домашним окнам. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
5: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области выросло число высокобальников по химии и литературе. Минтруд напомнил россиянам о праве 5-дневного предсвадебного отпуска. Флористы назвали цветы, которые можно дарить аллергикам. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области выросло число высокобальников по химии и литературе, пишут СМИ-44. Результаты ЕГЭ этого года демонстрируют, что уровень преподавания этих предметов значительно вырос. Так, например, максимальный результат по химии показали учащиеся школы номер 3 города Волгореченска, школы номер 7 города Шарьи, Антроповской школы, лицея номер 17, школы номер 29, 34. 4-го лицея и 28-й гимназии. По литературе 100 баллов набрали трое 11-классников из Костромы, школа номер 30, лицея номер 34 и 1-й гимназии. По сравнению с прошлым годом, количество выпускников, набравших 80 и более баллов по химии, увеличилось на 36%, а доля участников, набравших 60 и более баллов по химии, достигла 54%. Работники могут взять до 5 календарных дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе, сообщают в Минтруде. Работодатель не имеет права отказать, если сотрудник подал письменное заявление. Эти 5 дней не вычитаются из ежегодно оплачиваемого отпуска. Кроме того, право на такой отпуск есть даже у недавно устроившихся сотрудников, включая тех, кто находится на испытательном сроке. Такие же 5 календарных дней отдыха за свой счет можно взять при рождении ребенка. Для оформления отпуска необходимо написать заявление на имя работодателя с указанием причины. Порадовать аллергиков букетом цветов можно, но с аккуратностью выбирая их и отдавая предпочтение розам и орхидеям, пишет газета.ру. Флористы советуют выбирать сорта роз с плотными, еще не раскрывшимися бутонами, так как у них тяжелая пыльца, которая не поднимается в воздух. Кроме того, самым гипоаллергеничным цветком, по их мнению, считается орхидея. Подойдут ей аустомы, воздушные, красивые цветы с очень слабым ароматом, подсказывают эксперты. Вместе с тем, для аллергиков подойдут тюльпаны и нарциссы, поскольку у них мало пыльцы. Но в этом случае стоит перестраховаться, поскольку нарциссы обладают очень сильным запахом, способным спровоцировать головные боли. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто как

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
2: Лекс представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Лекс. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математике, физике, информатике, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
6: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Алло!
7: «Радио Ваня».

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Исполнительница Татьяна Буланова предпочитает не переслушивать собственные песни, признанные громкими хитами вне сцены. Исключением являются новые композиции, которые еще не до конца приняты публикой. Именно они звучат в наушниках артистки. Новые песни я слушаю, старые, конечно, нет. Это было бы, мне кажется, ненормально, если бы я еще помимо концерта слушала где-то в наушниках свои песни, например, «Ясный мой свет», пояснила Буланова. Кроме того, певица призналась, что иногда ее подташнивает от исполнения одних и тех же песен, однако она, будучи профессионалом, берет себя в руки и выходит на сцену, чтобы исполнить для поклонников полюбившиеся шлягеры. Татьяна Буланова уточнила, все дело в том, что она просто отдает себе отчет. Публика приходит на ее выступление именно за этими композициями. При этом артистка открыта и для музыкальных экспериментов. По словам артистки, на ее концертах редко можно услышать новый музыкальный материал, поскольку старается постепенно его обкатывать. По этой же причине основной акцент в списке песен для шоу сделан именно на уже знакомые слушателям композиции. И согласитесь, это правильно. Поклонники радуются.
0: Звездный час. Твое лучшее лето на радио Ваня.
2: Что

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американские кинозвезды Зендея и Том Холланд посетили мероприятие, приуроченное к выходу фильма «Человек-паук. Новый день» в Мадриде, где позировали фотографам и показали стильные сочетающиеся образы. Для выхода в свет Зендея выбрала корсетное платье с разрезом на бедре. Том Холланд предпочел классический черный костюм и красную рубашку. Напомним, фильм «Человек-паук. Новый день» выйдет в мировой прокат 30 июля. Ранее сообщалось, что трейлер новой части супергеройской франшизы установил исторический рекорд. За первые сутки видео набрало более 718 миллионов просмотров. По сюжету Питер Паркер в одиночку борется с преступностью в Нью-Йорке. Он все чаще проводит время в маске, что приводит к необратимым изменениям в его теле. Уже интересно. В новой части франшизы к ролям вернулись Том Холланд, Зендея, Марк Руффало и другие. Кстати, помимо работы над Человеком-пауком, Зендея и Холланд вместе снялись в новом фильме Кристофера Нолана, который называется «Одиссея». Сплошные сюрпризы.
0: Звездный час. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Апраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
5: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
5: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
7: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56.

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Если вам кажется, что в 50 лет жизнь только начинается, то герой нашего сегодняшнего выпуска с этим точно согласится. Готовьте клюшки и попкорн, мы говорим о новом спортивном комедийном сериале на Netflix «Ястреб», где Уилл Фаррелл возвращается на поле для гольфа, чтобы доказать, даже когда твое тело говорит «хватит», а весь мир машет тебе платочком вслед, настоящий боец все равно видит себя в шаге от величайшего камбэка в истории спорта. В центре сюжета Лонни Хокинс по прозвищу Ястреб. 20 лет назад он был первым номером мирового гольфа и живой легендой. Но время неумолимо, тело уже дает сбои, результаты падают, а бывшая жена и даже собственный сын, который сам стал восходящей звездой тура, считают, что пора вешать клюшку на гвоздь. Но сам Ястреб так не думает. Он уверен, впереди еще один крупный турнир, победа в котором позволит ему закрыть карьерный большой шлем и совершить невероятное возвращение. Теперь его ждут нелепые ситуации на поле, бесконечные семейные разборки и вера в то, что до триумфа остался всего один меткий удар. Главную роль исполнил, конечно же, Уилл Фаррелл, обладатель Эмми, номинант на «Золотой глобус» и звезда таких хитов, как «Эльф», «Телеведущий» и «Сводные братья». Он же выступил соавтором сценария и одним из продюсеров. Компанию ему составил настоящий комедийный десант – Молли Шеннон, Джимми Татро и даже Люк Уилсон в роли соперника. За режиссуру отвечает Джонатан Уотсон, а за кулисами проект собрал мощную продюсерскую компанию – Дэвид Гордон Грин, Райан Джонсон и Рэм Бергман. Да-да, тот самый продюсер «Звездных войн» и «Достать ножи». Проект состоит из 10 эпизодов, и вся эта история обещает быть на голову выше обычной спортивной драмы. Знаете, «Ястреб» — это второй крупный проект о гольфе на стримингах за последнее время. Ранее Apple TV Plus уже выпустил похожую комедию «Король гольфа» с Оуэном Уилсоном. Но главный сюрприз в другом. Сценарий писали Уилл Фаррелл и его давний соавтор Крис Хенчи, известный по работе над культовой комедией «Сводные братья». То есть актер не просто надел яркие штаны для гольфа, а сам лично придумывал каждую нелепую ситуацию, в которую попадает его герой. А еще Netflix уже запустил тизерную кампанию с тремя разными трейлерами, где «Ястреб» предстает то легендой, то неудачником, совершившим самый громкий и провал в истории гольфа. Премьера всех 10 серий состоится 16 июля. Отличный повод провести летний вечер за просмотром того, как возрастной спортсмен бьется собственной судьбой и делает это с улыбкой. Возрастное ограничение 18+.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов.
3: В эфире радиоканал «Радио Ваня». Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: Я любила.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
2: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама.
6: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
7: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Имеются противопоказания.
9: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
10: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
11: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Куберпеди будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер юго западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, согласно сервису Яндекс.Погода.
13: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
5: Радио «Ваня». Отлично! Отличная погода.
3: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Чудесную песню вспомнил, друзья, морская черепашка по имени Наташка. И совершенно не случайно сегодня, 16 июня, отмечается День морской черепахи. Праздник существует относительно недавно, с 2000 года, дата выбрана не случайно. 16 июня в 1909 году родился американский зоолог и эколог Арчи Карр. Он был одним из самых известных исследователей морских черепах и посвятил свою жизнь их изучению и защите. Об этих милых существах наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Морские черепахи существуют на Земле более 100 миллионов лет. Они жили еще во времена динозавров. Существует 7 видов морских черепах, при этом 6 из них, к сожалению, находятся под угрозой вымирания.
0: Четвертое место.
1: А я и не знал. Оказывается, морские черепахи не могут втягивать голову и лапы в панцирь, как сухопутные. Это делает их более уязвимыми для хищников, но обеспечивает обтекаемую форму тела для быстрого плавания.
0: Третье место.
1: Самки морских черепах возвращаются на тот же пляж, где они родились, чтобы отложить яйца. Ученые полагают, что они ориентируются по магнитному полю Земли и запоминают особенности рельефа дна в прибрежных водах.
0: Второе место.
1: Черепахи, как известно, долгожители. Наземные могут прожить в неволе при хорошем уходе даже до 150 лет, а морские – до 100. Питаются они в основном медузами и имеют медленный метаболизм, что способствует долгожительству.
0: Первое место.
1: Морские черепахи способны мигрировать на тысячи километров через океанические бассейны. Например, одна самка кожистой черепахи преодолела почти 20 тысяч километров от Индонезии до северо-западного побережья США.
0: Великолепная пятерка.

0: Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Если бы не современные технологии, я думаю, что эта свадьба не состоялась бы. Все дело в том, что жених не успел приехать на торжество из-за того обстоятельства, что был очень загружен работой. Но, несмотря на это, торжество все равно состоялось. Как вы догадались, наверняка, дистанционно. Телефон, с которого жениху позвонили по видео, поставили на штатив, а ведущая ходила с ним между гостями. Дело, кстати, было не в заграницах, а у нас в столице. Что удивительно или неудивительно, невеста смогла пережить этот день почти без слез. Она назвала его сильным человеком. Ведущей и ее партнеру пришлось оперативно перестроить весь вечер под новые условия, поскольку о них стало известно в последний момент. Женщина рассказала, что всю свадьбу жених и невеста говорили друг другу: «Любовь сможет все». А на следующий день жених приехал в Москву, и пара все-таки расписалась. Как здорово. Если бы не гаджеты, никакой свадьбы, как вы понимаете, не состоялось бы. Слава прогрессу! И еще, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Лето каждый день на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
5: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
4: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Ваня!
6: «Радио Ваня»!

0: что дал.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
2: Россиян ожидает две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года. Жители страны вправе взять до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Больше половины россиян хотя бы один раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиян ожидает две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года. Об этом сообщает ТАСС. Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября и с 5 по 6. В середине недели россияне отметят День народного единства. В конце 2026 года жителей страны ждет трехдневная рабочая неделя. Она будет длиться с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря начнутся продолжительные новогодние праздники. В следующем году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя. При этом количество нерабочих дней останется таким же, как и в 2026 году. Россияне вправе взять до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе, и у работодателя нет возможности им в этом отказывать. Об этом напомнило Российское министерство труда в своем канале на платформе МАКС. Чтобы воспользоваться правом на предсвадебный отпуск, достаточно письменного заявления. Эти дополнительные выходные не уменьшают продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. Правило действует даже для тех, кто устроился в компанию недавно, но тем, кто еще не прошел испытательный срок, следует помнить, что взятые на подготовку к свадьбе отпускные дни в него не войдут, то есть испытание продлится дольше. И в завершении выпуска. Больше половины россиян хотя бы один раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры, но не до конца осознавали, в чем именно оказались виноваты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков ювелирного бренда. Согласно результатам опроса, 62% респондентов чаще всего сталкиваются с конфликтами в отношениях из-за бытовых вопросов. Также 49% россиян зачастую ссорятся на фоне финансовых разногласий, а 45% из-за привычки отвлекаться на телефон во время разговора с партнером. Помимо этого, причинами разногласий нередко становятся невыполненные обещания, ревность и грубый тон. Самым популярным способом помириться после подобных конфликтов оказался откровенный разговор в сочетании с небольшим знаком внимания. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе в варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер юго западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
5: Радио «Ваня». Отлично! Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Ваня! Радио Ваня!

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Внезапно вспомнил о замечательной картине десятилетней давности под названием «Голос монстра». Именно ее сегодня хочу порекомендовать вам на вечер. В фильме главный герой – 13-летний мальчик Конор, который очень болезненно воспринимает известие о скорой смерти своей мамы. И смириться с этим, пережить и прийти к пониманию ему помогает некий монстр из снов – в виде старого тисового дерева, которое превращается в чудовище и рассказывает мальчику разные истории. Роль Конора исполнил молодой артист Льюис МакДугал, а главные взрослые роли достались непревзойденным звездам. Это Лиам Нисон и Сигурни Уивер. Я, признаюсь, просто обалдел от весьма достойной визуальной составляющей. Здесь яркие эффекты, грамотное звуковое сопровождение, которое не отвлекает, а напротив, даже добавляет драматизма. Несмотря на то, что главный герой – мальчик, фильм далеко, конечно, не детский. Я, конечно, как человек искушенный, не мог здесь не провести параллель с фильмами Гильермо дель Торо, а конкретно с картиной, которую, я уверен, многие видели, это, конечно же, «Лабиринт фавна». Если вам нравится подобное кино, то сегодняшняя рекомендация, конечно же, для вас. Кино на вечер. «Голос монстра». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. Всегда на солнце.

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Согласитесь, ради исполнения мечты своих детей мы готовы на многое. Дело было в Шотландии, и некая домовладелица решила построить инсталляцию, которую она назвала «Домик мечты Барби». Это такая конструкция, которая включает в себя вырезанные деревянные фигурки, ну, конечно же, куклы Барби и ее друзей, фламинго, пляжные игрушки, горка и многое другое. А все это было задумано в честь праздника, а главными вдохновительницами стали ее три дочки. Нетрудно догадаться, что девочки, обожающие Барби, просто пришли в восторг от маминой идеи. Соседи, конечно, бывают разные. Одни утверждают, что ежедневно созерцать нечто подобное – это перебор. Другие упрекают мамашу в том, что она наверняка ухнула целое состояние на свою Барби-мечту. На что девушка ответила: «Не считайте деньги в чужих карманах. Мне совсем не жалко каких-то жалких 5000 фунтов на преобразование двора». Ну а тем, кто устал видеть вот это розовое чудо ежедневно, можете успокоиться. Дело в том, что все это временно, только в честь праздника, и в скорости инсталляция будет демонтирована. К тому же она заслоняет уличный обзор, потому что построена впритык к домашним окнам. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
3: Я буду для тебя всегда.
2: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Российские компании могут сохранять неэффективных сотрудников из-за дефицита кадров. 25% россиян этим летом планируют отдыхать дома. Зависимости оказались самым главным красным флагом для россиянок при выборе партнера. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российские компании могут сохранять неэффективных сотрудников еще 2-4 года из-за дефицита кадров. Однако устойчивой тенденцией такую практику назвать нельзя, рассказал доктор экономических наук Юрий Шитько. Среди причин такой политики он назвал страх не найти замену, высокую стоимость найма и адаптации, длительный поиск персонала, риски трудовых споров, а также дефицит сильных руководителей, умеющих управлять эффективностью команд. При этом эксперт предупредил, что сохранение кадрового балласта создает проблемы как для бизнеса, так и для работников. По словам Шитько, в компаниях нередко возникает ситуация, когда 20-30% сотрудников фактически компенсируют недостаточную эффективность коллег. Это приводит к перегрузке, выгоранию и демотивации наиболее результативных работников, посетовал экономист. 25% россиян этим летом планируют отдыхать дома, они никуда не поедут. 22% собираются провести отпуск на даче или за городом. Поездку по России планируют 23% опрошенных, и только 15% рассматривают вариант с отдыхом за границей, пишет Афиша Дейли. Самой расходной статьей отпуска респонденты назвали дорогу. Проживание оказалось на втором месте в списке расходов, на третьем месте питание. По данным Ассоциации туроператоров России, внутри страны граждане поедут в Краснодарский край, Крым, Кавказские минеральные воды, Москву и Подмосковье и Санкт-Петербург. И в завершении выпуска: зависимости оказались самым главным красным флагом для россиянок при выборе партнера. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе дейтинг-сервиса «Мамба» со ссылкой на свой опрос. Алкоголь, азартные игры и другие виды зависимости оказались главным отталкивающим фактором в мужчинах. Опрошенные также выделили среди своих красных флагов такие негативные черты, как грубость, вспышки злости, скупость и нездоровое отношение к деньгам, а также лень и отсутствие целей в жизни. Каждая пятая россиянка не готова мириться с эмоциональной закрытостью и эгоизмом партнера. Любовь к видеоиграм и хобби, занимающие все выходные, для большинства опрошенных не критичны. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Кубер-Пиди будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер юго-запад. Западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
5: Радио «Ваня». Отлично! Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Ваня. Радио «Ваня».

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220 вольт.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда.
3: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Ярко! Легко! «Радио Ваня» ближе и роднее!

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радио Ваня. Ближе и роднее.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ароматы ванили.